0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 26 сентября. Католическая церковь чтит память святых Космы и Дамиана, бессребреников. Косма и Дамиан были врачами. Они бескорыстно лечили бедных. Умерли мученической смертью в III веке. На их могилах совершались многочисленные исцеления, и поэтому их почитание быстро распространилось на христианском Востоке и пришло на Запад. Святые мученики Косма и Дамиан – покровители врачей и аптекарей. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Адольфа Петкевича. Он служил в Украине. Арестован в феврале 1930 года. Был в тюрьмах в Харькове, Киеве, Ярославле. Умер 26 сентября 1933 года в Архангельске. «Возрадуется сердце мое в Господе».
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Утром 25 сентября папа Лев XIV прибыл в Париж, начав 4-дневный апостольский визит во Францию. После торжественной церемонии в аэропорту Орли он встретился в Елисейском дворце с президентом Французской республики, а затем обратился к представителям государственной власти, гражданского общества и дипломатического корпуса. Святейший Отец связал историческое наследие Франции с современными вопросами человеческого достоинства, искусственного интеллекта, светскости, защиты жизни и мира. Символом обретенной надежды Лев XIV назвал собор Нотр-Дам, восстановленный после пожара усилиями государственных и частных структур. Разрушенное может возродиться, когда люди объединяются ради общего дела. Французская культура имеет христианские корни, а девиз республики «Свобода, равенство, братство» выражает универсальные этические требования, восходящие и к Евангелию. Именно в Париже была провозглашена всеобщая декларация прав человека, которую святой Иоанн Павел II назвал подлинной вехой на пути нравственного прогресса человечества. Лев XIV подчеркнул важность защиты человеческого достоинства в эпоху стремительного технологического развития, предупредив о риске машинного рая, если научный и технический прогресс перестанет ориентироваться на благо человека. Именно поэтому необходимо формировать нравственное различение, чтобы человек сохранял свободу совести и оставался в центре общественного и технологического развития. Подлинно светский характер общества не исключает религиозного измерения, а позволяет государству и церковным общинам сотрудничать ради общего блага в духе здоровой взаимодополняемости. В этом контексте папа высоко оценил диалог между Святейшим Престолом, Поместной католической церковью и французским правительством, в частности, вклад католических школ и благотворительных учреждений в жизнь общества. Говоря о защите жизни, Лев XIV упомянул вызовы, возникающие там, где наука и медицина превращаются в источник коммерческой выгоды, генетические манипуляции, суррогатное материнство, торговлю органами и практики, связанные с намеренным прекращением жизни. Право на жизнь остается непреложной основой всех прочих прав человека. Папа особо отметил международную ответственность Франции. На фоне глобальных кризисов он призвал не считать войну неизбежной, подчеркнув необходимость диалога, дипломатии и разоружения. По его словам, Франция призвана сохранять активную роль многосторонности, содействуя миротворчеству в Европе и во всем мире. Завершая речь, папа процитировал слова самого президента Франции, обращенные в 2018 году к поместным епископам. «Церковь, безразличная к мирским вопросам, не исполняла бы своего призвания, а президент республики, безразличный к церкви и католикам, не исполнял бы своего долга».

Семь лет назад мир с тревогой наблюдал за пожаром в соборе Парижской Богоматери. Вчера, оказавшись под его сводами, папа Лев XIV назвал восстановление храма знаком надежды для всей церкви. Вечером 25 сентября Святейший Отец возглавил в Нотр-Дам-де-Пари вечерню с духовенством и монашествующими Франции. По словам папы, пожар позволил особенно ясно увидеть подлинное значение собора. В тот драматический час мы поняли, что Нотр-Дам больше, чем исторический памятник. Общая сопричастность людей и усилия по восстановлению показали, что здесь бьется сердце народа, что это место встречи прошлого и будущего, неба и земли. Возвращенный человечеству собор, отметил Лев XIV, вновь открывает пространство, где красота может говорить встревоженному сердцу и вести его к миру. Восстановление Нотр-Дама, в котором участвовало все общество, показало: задача церкви не просто сохранять прошлое, но оживлять традицию с дерзновением веры и надежды. Святейший Отец призвал духовенство Франции извлечь урок из этого опыта, где пространство встречи вышло далеко за пределы церковной ограды. «Пусть то, что произошло здесь, вдохновит вас», — призвал папа, указав на необходимость миссионерского обращения, о котором писал папа Франциск в апостольском увещании «Евангелии Гаудиум». Это означает, что церковь не должна превращаться в замкнутое убежище. Христианин не призван бежать от сложности мира. Сам Бог вошел в человеческую историю, уже отмеченную и добром, и страданиями. Крест открывает ее темные стороны, но еще глубже — любовь Бога, оказавшуюся сильнее смерти. Та же встреча земного и небесного — раскрывается и в самом облике Нотр-Дама, отметил папа. Его крестообразная форма, где соединяются камень и свет, напоминает о встрече земли и неба, собирая воедино историю человеческих радостей и страданий. Здесь различные события и переживания человеческой истории складываются в единый живой язык. Жизнь собора, подчеркнул Святейший Отец, не исчерпывается архитектурой. Его подлинное предназначение — быть местом молитвы и прославления Бога. Подлинная душа Нотр-Дама — литургия. Алтарь в центре храма свидетельствует, что церковь — это живая община, объединенная вокруг Евхаристии. В обществе, перегруженном шумом и суетой, благоговейная простота литургического жеста и песнопения дарит человеку оазис мира, открывая пространство для встречи с Творцом. Папа призвал совершать богослужения с глубоким благоговением и благолепием даже в самых малых общинах и ставить церковное единство выше личных предпочтений. «Вместе мы станем пророчеством о том, что примиренный мир возможен», — сказал папа. Говоря о самом сердце христианского служения, Лев XIV указал на необходимость тихой личной молитвы. Сославшись на слова слуги Божьей Мадлен дель Брель, Святейший Отец отметил: «Без личного молитвенного предстояния невозможно стать ни любящими детьми Отца, ни друзьями Иисуса Христа». В конце проповеди епископ Рима призвал присутствующих обратить взор к уцелевшей в огне статуе XIV века Девы Марии с младенцем, которая сегодня вновь возвышается под сводами собора. «Пусть Мария, принявшая слово в своем чреве, сохранит вашу верность и станет звездой, направляющей миссию церкви во Франции», — молитвенно воззвал папа Лев XIV.

В то время, когда все дивились всему, что творил Иисус, Он сказал ученикам Своим: «Вложите вы себе в уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его о сем слове боялись. Сегодня мы прикасаемся к двум литургическим текстам, которые на первый взгляд кажутся бесконечно далекими друг от друга. Один написан в древности мудрецом, который прожил долгую жизнь и многое повидал. Другое – это повествование из Евангелия, когда вокруг Иисуса радовалась и ликовала толпа. Но если вдуматься, оба этих текста об одном и том же – о нашей с вами обычной человеческой жизни, о том, как быстро летит время и как нам порой трудно заметить самое главное в этой жизни. Слова книги проповедника звучат удивительно, они будто спорят друг с другом. Мудрец говорит: «Веселись, юноша, в юности твоей, радуйся, ходи путями сердца твоего, но только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Как видим, Бог вовсе не против нашей радости. Мудрец ведь не говорит: «Ходи с угрюмым лицом и ничему не радуйся». Наоборот, он призывает ценить молодость, ценить силы и здоровье, пока они есть. Но тут же мягко предупреждает: «Помни, что у всего есть конец». Наша жизнь – это не черновик, который можно будет когда-то переписать начисто. У каждого нашего поступка, у каждого слова есть свой четкий вес. Радуйся жизни, но живи осознанно. Не теряй связи с Богом уже сейчас, пока ты молод и пока все хорошо в твоей жизни. А вот дальше идет очень красивое повествование, но в то же время грустное описание того, как человек стареет. «Задрожат стерегущие дом». Это о руках, которые с годами начинают дрожать и теряют былую силу. «Согнутся мужи силы» – это о спине, о ногах, которым все труднее держать осанку. «Помрачаться смотрящие в окно» – это о глазах, когда зрение слабеет, и мир вокруг теряет былые краски, и человек начинает спотыкаться на ровной дороге, волосы становятся седыми, и даже самая маленькая забота начинает казаться тяжелым бременем. Все земное проходит, проходит, как легкий дым. Именно поэтому мудрец просит нас: не откладывайте Бога на потом. Помните о нем сейчас, пока вы можете ходить, видеть, слышать и любить».

Продолжая, перенесемся в Новый Завет к Евангелию от Луки. Представьте себе такую картину. Иисус только что совершил удивительные чудеса. Люди вокруг счастливы, они рукоплещут, они в полном восторге. Ученики Христа, наверное, тоже невероятно горды за своего учителя. Им кажется, что этот праздник и этот успех будет длиться вечно. И вдруг посреди этого всеобщего счастья Иисус поворачивается к ученикам и говорит очень тихие, но суровые слова. «Вложите вы себе в уши слова сии, Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Какая точная параллель с первым чтением. Там мудрец говорил «Радуйся, но помни, что земная жизнь кончится». А здесь Христос говорит ученикам «Вы радуетесь чудесам». Это хорошо, но знайте, впереди меня ждет предательство, ждет крест. Иисус хочет, чтобы они были готовы к испытаниям. Но посмотрите, что происходит дальше. В Евангелии сказано, но они не поняли слова сего, а спросить его боялись. Ученики просто закрыли уши. Им было так хорошо в этот момент, что они побоялись испортить себе настроение. Им не хотелось думать о плохом, не хотелось думать о кресте, тем более. Мы ведь тоже часто так делаем, не правда ли? Когда у нас все хорошо, мы прячемся от чужой боли, от мыслей о трудностях, закрываем глаза и надеемся, что сложные дни нас никогда не коснутся.

0: В заключение, давайте соединим эти две истории. Они сходятся в одном ключевом моменте. Бог призывает нас жить с открытыми глазами и искренним сердцем. Не нужно бояться действительности. Да, молодость уходит, силы убывают, и в жизни каждого из нас бывают не только праздничные моменты, но и свои маленькие голгофы. Это трудности, болезни, утраты. Настоящие голгофы, как в этот страшный период войны. Но человек веры тем и отличается, что не боится смотреть правде в глаза. Мы можем радоваться каждому дню, солнцу, друзьям, хорошей погоде, ведь все это дары Божьи. Но в то же время помним, что наше главное пристанище на небесах. И если проповедник говорит, что в конце пути душа возвращается к Богу, то Евангелие идет еще дальше. Евангелие показывает нам, что за каждым крестом, за каждой тьмой всегда следует воскресение. Следовательно, сестры, братья, давайте ценить каждый миг нашей жизни, давайте радоваться, давайте любить, творить добро прямо сейчас, именно сегодня. И что самое главное, давайте держаться изо всех сил за Божью руку, как в счастливые дни, так особенно и в трудные моменты нашей жизни. И да будет так!
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 26 сентября. Католическая церковь чтит память святых Космы и Дамиана, бессребреников. Косма и Дамиан были врачами. Они бескорыстно лечили бедных. Умерли мученической смертью в III веке. На их могилах совершались многочисленные исцеления, и поэтому их почитание быстро распространилось на христианском Востоке и пришло на Запад. Святые мученики Косма и Дамиан – покровители врачей и аптекарей. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Адольфа Петкевича. Он служил в Украине. Арестован в феврале 1930 года. Был в тюрьмах в Харькове, Киеве, Ярославле. Умер 26 сентября 1933 года в Архангельске. «Возрадуется сердце мое в Господе».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Утром 25 сентября папа Лев XIV прибыл в Париж, начав четырехдневный апостольский визит во Францию. После торжественной церемонии в аэропорту Орли он встретился в Елисейском дворце с президентом Французской республики, а затем обратился к представителям государственной власти, гражданского общества и дипломатического корпуса. Святейший Отец связал историческое наследие Франции с современными вопросами человеческого достоинства, искусственного интеллекта, светскости, защиты жизни и мира. Символом обретенной надежды Лев XIV назвал собор Нотр-Дам, восстановленный после пожара усилиями государственных и частных структур. «Разрушенное может возродиться, когда люди объединяются ради общего дела». Французская культура имеет христианские корни, а девиз республики «Свобода, равенство, братство» выражает универсальные этические требования, восходящие и к Евангелию. Именно в Париже была провозглашена всеобщая декларация прав человека, которую святой Иоанн Павел II назвал подлинной вехой на пути нравственного прогресса человечества. Лев XIV подчеркнул важность защиты человеческого достоинства в эпоху стремительного технологического развития, предупредив о риске машинного рая, если научный и технический прогресс перестанет ориентироваться на благо человека. Именно поэтому необходимо формировать нравственное различение, чтобы человек сохранял свободу совести и оставался в центре общественного и технологического развития. Подлинно светский характер общества не исключает религиозного измерения, а позволяет государству и церковным общинам сотрудничать ради общего блага в духе здоровой взаимодополняемости. В этом контексте папа высоко оценил диалог между Святейшим Престолом, Поместной католической церковью и французским правительством, в частности, вклад католических школ и благотворительных учреждений в жизнь общества. Говоря о защите жизни, Лев XIV упомянул вызовы, возникающие там, где наука и медицина превращаются в источник коммерческой выгоды, генетические манипуляции, суррогатное материнство, торговлю

органами и практики, связанные с намеренным прекращением жизни. Право на жизнь остается непреложной основой всех прочих прав человека. Папа особо отметил международную ответственность Франции. На фоне глобальных кризисов он призвал не считать войну неизбежной, подчеркнув необходимость диалога, дипломатии и разоружения. По его словам, Франция призвана сохранять активную роль в многосторонности, содействуя миротворчеству в Европе и во всем мире. Завершая речь, папа процитировал слова самого президента Франции, обращенные в 2018 году к поместным епископам. «Церковь, безразличная к мирским вопросам, не исполняла бы своего призвания, а президент республики, безразличный к церкви и католикам, не исполнял бы своего долга».

Семь лет назад мир с тревогой наблюдал за пожаром в соборе Парижской Богоматери. Вчера, оказавшись под его сводами, папа Лев XIV назвал восстановление храма знаком надежды для всей церкви. Вечером 25 сентября Святейший Отец возглавил в Нотр-Дам-де-Пари вечерню с духовенством и монашествующими Франции. По словам папы, пожар позволил особенно ясно увидеть подлинное значение собора. В тот драматический час мы поняли, что Нотр-Дам больше, чем исторический памятник. Общая сопричастность людей и усилия по восстановлению показали, что здесь бьется сердце народа, что это место встречи прошлого и будущего, неба и земли. Возвращенный человечеству собор, отметил Лев XIV, вновь открывает пространство, где красота может говорить встревоженному сердцу и вести его к миру. Восстановление Нотр-Дама, в котором участвовало все общество, показало: задача церкви не просто сохранять прошлое, но оживлять традицию с дерзновением веры и надежды. Святейший Отец призвал духовенство Франции извлечь урок из этого опыта, где пространство встречи вышло далеко за пределы церковной ограды. «Пусть то, что произошло здесь, вдохновит вас», — призвал папа, указав на необходимость миссионерского обращения, о котором писал папа Франциск в апостольском увещании «Евангелии Гаудиум». Это означает, что церковь не должна превращаться в замкнутое убежище. Христианин не призван бежать от сложности мира. Сам Бог вошел в человеческую историю, уже отмеченную и добром, и страданиями. Крест открывает ее темные стороны, но еще глубже — любовь Бога, оказавшуюся сильнее смерти. Та же встреча земного и небесного — раскрывается и в самом облике Нотр-Дама, отметил папа. Его крестообразная форма, где соединяются камень и свет, напоминает о встрече земли и неба, собирая воедино историю человеческих радостей и страданий. Здесь различные события и переживания человеческой истории складываются в единый живой язык. Жизнь собора, подчеркнул Святейший Отец, не исчерпывается архитектурой. Его подлинное предназначение — быть местом молитвы и прославления Бога. Подлинная душа Нотр-Дама — литургия. Алтарь в центре храма свидетельствует, что церковь — это живая община, объединенная вокруг Евхаристии. В обществе, перегруженном шумом и суетой, благоговейная простота литургического жеста и песнопения дарит человеку оазис мира, открывая пространство для встречи с Творцом. Папа призвал совершать богослужения с глубоким благоговением и благолепием даже в самых малых общинах и ставить церковное единство выше личных предпочтений. «Вместе мы станем пророчеством о том, что примиренный мир возможен», — сказал папа. Говоря о самом сердце христианского служения, Лев XIV указал на необходимость тихой личной молитвы. Сославшись на слова слуги Божией Мадлен дель Брель, Святейший Отец отметил: «Без личного молитвенного предстояния невозможно стать ни любящими детьми Отца, ни друзьями Иисуса Христа». В конце проповеди епископ Рима призвал присутствующих обратить взор к уцелевшей в огне статуе XIV века Девы Марии с младенцем, которая сегодня вновь возвышается под сводами собора. «Пусть Мария, принявшая слово в своем чреве, сохранит вашу верность и станет звездой, направляющей миссию церкви во Франции», — молитвенно воззвал папа Лев XIV.

В то время, когда все дивились всему, что творил Иисус, Он сказал ученикам Своим: «Вложите вы себе в уши слова сии, Сын Человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его о сем слове боялись. Сегодня мы прикасаемся к двум литургическим текстам, которые на первый взгляд кажутся бесконечно далекими друг от друга. Один написан в древности мудрецом, который прожил долгую жизнь и многое повидал. Другой – это повествование из Евангелия, когда вокруг Иисуса радовалась и ликовала толпа. Но если вдуматься, оба этих текста об одном и том же – о нашей с вами обычной человеческой жизни, о том, как быстро летит время и как нам порой трудно заметить самое главное в этой жизни. Слова книги проповедника звучат удивительно, они будто спорят друг с другом. Мудрец говорит: «Веселись, юноша, в юности твоей, радуйся, ходи путями сердца твоего, но только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Как видим, Бог вовсе не против нашей радости. Мудрец ведь не говорит: «Ходи с угрюмым лицом и ничему не радуйся». Наоборот, он призывает ценить молодость, ценить силы и здоровье, пока они есть. Но тут же мягко предупреждает: «Помни, что у всего есть конец». Наша жизнь – это не черновик, который можно будет когда-то переписать начисто. У каждого нашего поступка, у каждого слова есть свой четкий вес. Радуйся жизни, но живи осознанно. Не теряй связи с Богом уже сейчас, пока ты молод и пока все хорошо в твоей жизни. А вот дальше идет очень красивое повествование, но в то же время грустное описание того, как человек стареет. «Задрожат стерегущие дом». Это о руках, которые с годами начинают дрожать и теряют былую силу. «Согнутся мужи силы» – это о спине, о ногах, которым все труднее держать осанку. «Помрачаться смотрящие в окно» — это о глазах, когда зрение слабеет, и мир вокруг теряет былые краски, и человек начинает спотыкаться на ровной дороге, волосы становятся седыми, и даже самая маленькая забота начинает казаться тяжелым бременем. Все земное проходит, проходит, как легкий дым. Именно поэтому мудрец просит нас: «Не откладывайте Бога на потом». Помните о нем сейчас, пока вы можете ходить, видеть, слышать и любить.

Продолжая, перенесемся в Новый Завет к Евангелию от Луки. Представьте себе такую картину. Иисус только что совершил удивительные чудеса. Люди вокруг счастливы, они рукоплещут, они в полном восторге. Ученики Христа, наверное, тоже невероятно горды за своего учителя. Им кажется, что этот праздник и этот успех будет длиться вечно. И вдруг посреди этого всеобщего счастья Иисус поворачивается к ученикам и говорит очень тихие, но суровые слова. «Вложите вы себе в уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Какая точная параллель с первым чтением. Там мудрец говорил «Радуйся, но помни, что земная жизнь кончится». А здесь Христос говорит ученикам «Вы радуетесь чудесам». Это хорошо, но знайте, впереди меня ждет предательство, ждет крест. Иисус хочет, чтобы они были готовы к испытаниям. Но посмотрите, что происходит дальше. В Евангелии сказано, но они не поняли слова сего, а спросить его боялись. Ученики просто закрыли уши. Им было так хорошо в этот момент, что они побоялись испортить себе настроение. Им не хотелось думать о плохом, не хотелось думать о кресте, тем более. Мы ведь тоже часто так делаем, не правда ли? Когда у нас все хорошо, мы прячемся от чужой боли, от мыслей о трудностях, закрываем глаза и надеемся, что сложные дни нас никогда не коснутся.

0: В заключение давайте соединим эти две истории. Они сходятся в одном ключевом моменте. Бог призывает нас жить с открытыми глазами и искренним сердцем. Не нужно бояться действительности. Да, молодость уходит, силы убывают, и в жизни каждого из нас бывают не только праздничные моменты, но и свои маленькие голгофы. Это трудности, болезни, утраты. Настоящие голгофы, как в этот страшный период войны. Но человек веры тем и отличается, что не боится смотреть правде в глаза. Мы можем радоваться каждому дню, солнцу, друзьям, хорошей погоде, ведь все это дары Божьи. Но в то же время помним, что наше главное пристанище на небесах. И если проповедник говорит, что в конце пути душа возвращается к Богу, то Евангелие идет еще дальше. Евангелие показывает нам, что за каждым крестом, за каждой тьмой всегда следует воскресение. Следовательно, сестры, братья, давайте ценить каждый миг нашей жизни, давайте радоваться, давайте любить, творить добро прямо сейчас, именно сегодня. И что самое главное, давайте держаться изо всех сил за Божью руку, как в счастливые дни, так особенно и в трудные моменты нашей жизни. И да будет так!
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Уважаемые слушатели, через несколько минут из церкви Благовещения в Ватикане будет транслироваться божественная литургия согласно римскому обряду. Напоминаем, что святая месса латинского обряда на русском языке передается из часовни Благовещения в Ватикане во второе и четвертое воскресенье каждого месяца в 10:30 по центральноевропейскому времени, на коротких волнах 19 и 16 метров, соответствующих частотам 15595 и 17590 кГц. Приглашаем вас, уважаемые слушатели, присоединиться к нашим молитвам. Господи, все, что Ты соделал с нами, соделал по истинному суду. Ибо согрешили мы, и заповеди Твоих не соблюдали. Но дай славу имени Твоему, и сотвори с нами по множеству милости Твоей.
1: Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
2: Аминь.
1: Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да будет со всеми вами.
2: И со Духом Твоим.
1: Братья и сестры, осознаем наши грехи, чтобы с чистым сердцем совершить святое таинство. Исповедую
2: перед Богом всемогущим и перед вами, братья и сестры, что я много согрешил мыслью, словом, делом и неисполнением долга. Моя вина, моя великая вина. Поэтому прошу блаженную Преснодеву Марию, всех ангелов и святых, и вас, братья и сестры, молиться обо мне, Господу Богу нашему.
1: Да помилует нас всемогущий Бог, и, простив нам грехи наши, приведет нас к жизни вечной.
2: Аминь.

0: Слава Вышних Богу!
1: И на земле мир, людям его благоволение. Хвалим тебя, благословляем тебя, поклоняемся тебе, славословим тебя, благодарим тебя, ибо велика слава твоя. Господи Боже, Царь Небесный, Боже Отче Всемогущий, Господи Сыне Единородный, Иисусе Христе, Господи Боже, Агнец Божий, Сын Отца, берущий на Себя грехи мира, помилуй нас, берущий на Себя грехи мира, прими молитву нашу, сидящий одесную Отца, помилуй нас, ибо Ты один свят, Ты один Господь, Ты один Всевышний, Иисусе Христе, со Святым Духом, во славе Бога Отца. Аминь.
0: Помолимся. Боже, великим прощением и милостью Ты являешь всемогущество Твое. Обильно изливай на нас Твою благодать, чтобы стремящихся к обещанному Тобой

0: и соделал общниками небесных благ. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобою живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков.
1: Аминь. Аминь.
2: Чтение книги пророка Иезекииля. Так говорит Господь: вы говорите, неправ путь Господа. Послушайте, дом Израилев, мой ли путь неправ, не ваши ли пути неправы? Если праведник отступает от правды своей и делает беззаконие, и зато умирает, то он умирает за беззаконие свое, которое сделал. И беззаконник, если обращается от беззакония своего, какое делал, и творит суд и правду, к жизни возвратит душу свою. Ибо он увидел и обратился от всех преступлений своих, какие делал. Он будет жив и не умрет. Слово Божие.
3: Благодарение Богу.

0: Чтение послания святого апостола Павла к филиппийцам. Братья, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, и если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Слово Божие.
1: Благодарение

«Овцы мои слушаются голоса моего, — говорит Господь, — и я знаю их, и они идут за мною».

0: Господь с вами.
1: И со Духом Твоим.
0: Чтение Святого Евангелия от Матфея.
1: Слава Тебе, Господи!
0: В то время Иисус сказал первосвященникам и старейшинам: «А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: „Сын, пойди, сегодня работай в винограднике моем“. Но он сказал в ответ: „Не хочу“, а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал то же. Этот сказал в ответ: „Иду, государь“, и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: „Первый“. Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Слово Господне.
1: Слава Тебе, Христе!
0: Дорогие во Христе братья и сестры, каждый из нас с большим трудом признается в собственном грехе. Иногда мы все понимаем, стыдимся, но не знаем, что делать дальше. Страшно назвать грех по имени, особенно когда он выходит за рамки нас самих, наших обычных намерений. Боимся представить себе последствия наших слов, жестов, действий, даже нашего молчания. Ищем каких-то оправданий, чтобы защитить и оправдать наши решения, сбросить с себя ответственность. Ведь намного легче обвинять кого-то другого и чувствовать себя невиновным. Сложно признаться в грехе. И поэтому так трудно просить и уделять прощение. Если мы боимся зла и его последствий, то нас должна пугать и возможность потерять зрение на плохое. Однако часто мы сводим грех то к ошибке, то к плохому воспитанию, или же смотрим на то, что случилось с колокольни своих собственных интересов, критериев, как будто мы сами для себя эталоны праведности. Легко считать, что зло приходит извне, со стороны других, которые хотят запутать меня, потому что я, по своей сути, хороший и порядочный человек, думают многие. Конечно, никто с рождения не является скверным человеком, но ведь и никто благим. Мы все должны вновь и вновь повторять свое обращение к Богу и ближнему, потому что никто не способен обратиться раз и навсегда. И, к сожалению, невозможно одержать раз и навсегда окончательную победу в нашей борьбе против зла. Корешки зла в наших сердцах. Подлинный первородный грех. Человеческая способность творить зло, не будучи в состоянии выбрать свое благо и радость, которая поведет на небо. Иисус не осуждает и призывает всех следовать за Ним. Господь верит, что мы можем измениться и обратиться. Он не ввергает всех под гнет неумолимого закона, но всем приносит свою безграничную любовь. Поэтому мытари и блудницы входят в Царство Небесное прежде других. Ведь они поверили человеку, который призывает их. Они принимают всерьез его любовь, ищут его прощения. Они принимают эту особую, неизмеримую благодать – доверие Иисуса. Эти грешники входят прежде других, потому что они не стыдятся просить о помощи и честно говорить о своей немощи, потому что они не претендуют быть тем, кем они не являются. Они не защищаются, пытаясь найти в себе высокие достоинства или убедительные оправдания. Именно поэтому их жизнь меняется радикально. Евангелие Христово – это прекрасная, замечательная, благая весть. Мы тоже можем измениться. Грех может быть прощен. Мы тоже можем стать другими, новыми, родиться свыше. У одного человека было два сына, и обоих он попросил выйти поработать в семейном винограднике. Первый сын поначалу отказывается, но потом раскаивается и идет на работу. Второй сразу выражает готовность, обещает пойти, но в итоге никуда не идет. Иисус спрашивает у фарисеев, который из двух сыновей исполнил волю отца, и они отвечают: первый. И это был единственный возможный ответ. Потому что сами фарисеи ясно показали разницу между сказать и сделать. Неоднократно Евангелие увещает, что одних лишь слов недостаточно. Нужно исполнять волю Божью. Второй сын из сегодняшней притчи обещал много, но не сделал ничего. Сами по себе обещания пустые, если их не воплощают в жизнь. И в первую очередь, это относится к нашим обещаниям христианина, ученика Христа и, конечно же, к другим. Обещаниям супругов, обещаниям священника, обещаниям монашествующего, монахини, к разным присягам, там, где в дело входит честь и верность. Честь христианина, служителя, гражданина, любимого, друга, просто человека в его сдержанном, честном слове. Первый сын тоже не идеален. Его слова противоречивы, но в конце он слушается голоса своей совести. Он становится честным к своему сердцу, в котором все-таки живет любовь к отцу. Этот сын выполняет волю отца своими конкретными поступками, конкретными делами. И евангелист Матфей в образе этого земного отца изображает Отца Небесного, который призывает людей работать в его винограднике, то есть призывает к служению Евангелию и его царству. И, конечно же, Отец Небесный желает, чтобы работа была действительно выполнена. Волю Отца совершает тот, кто возвращается к своему сердцу, кто перестает говорить «нет» и начинает делать. «Да будет воля Твоя», мы повторяем, взывая к Богу нашему Отцу. «Да будет, начиная с меня». Ученик – это сын, грешник, каким есть на самом деле. Он не ищет постоянного оправдания, он не верит в свою постоянную правоту. Он смиряет себя в работе и становится слугой. Он слушает свою совесть и свое чуткое сердце, настроенное как радиоприемник на слово Небесного Отца. Ученик несовершенен, но он постоянно готов к немедленному обращению. Если в нас будут те же чувствования, какие во Христе Иисусе, это станет залогом подлинного счастья. Святой апостол Павел говорит: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не ищите собственной выгоды, как не искал ее тот, кто смирил себя, быв послушным, как слуга». Подобно Иисусу, станем же слугами любви и пойдем работать в винограднике нашего мира. Только тогда мы будем по-настоящему счастливы и сможем подарить счастье очень многим людям. Аминь.

0: Верую во единого Бога, Отца всемогущего, Творца неба и земли, видимого всего и невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, от Отца рожденного прежде всех веков, Бога от Бога, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через Которого все сотворено, ради нас, людей, и ради нашего спасения, сошедшего с небес и воплотившегося в Духа Святого, и Марии Девы, и ставшего человеком, распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного, воскресшего в третий день по Писанию, вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, вновь грядущего со славою судить живых и мертвых, и царство Его не будет конца, и в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца и Сына Исходящего, Которому вместе с Отцом и Сыном подобает поклонение и слава, Который вещал через пророков, и во единую, святую, вселенскую и апостольскую церковь, исповедую единое крещение во отпущение грехов, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Братья и сестры, с надеждой и упованием вверяем Господу наши тревоги и заботы. Услышь нас, Господи!
1: Услышь нас, Господи!
2: Да сподобятся христиане служить Богу всеми силами души, всем сердцем и всем помышлением. Господа просим!
1: Услышь нас, Господи!
2: Да будет Папа наш Лев XIV, все епископы и священники добрыми пастырями, и да служат они верно своей пастве. Господа просим.
1: Услышь нас, Господи.
2: Да соблюдают правящие народами справедливые договоры и законы. Господа просим.
1: Услышь нас, Господи.
2: Да обретут живущие во тьме неверия и греха истинную полноту жизни земной и вечной. Господа просим.
1: Услышь нас, Господи.
2: Да удостоятся вечной славы, посвятившие жизнь служению своим близким и благу всего общества. Господа просим.
1: Услышь нас, Господи.
2: Даруй долгожданный мир многострадальной Украине и Ближнему Востоку. Да умолкнет оружие, да воцарится вновь в сердцах людских братская любовь. Господа просим.
1: Услышь нас, Господи.
2: Да сохраним мы живую веру и преданную любовь к Святой Церкви Христовой. Господа просим.
1: Услышь нас, Господи.
0: Услышь, Боже, просьбы наши, и соделай, чтобы мы были готовы жертвовать собой ради облегчения страдания ближних и непрестанно заботились об их благе. Через Христа, Господа нашего.
2: Аминь.

0: Молитесь, братья и сестры, чтобы моя и ваша жертва была угодна Богу Отцу Всемогущему.
1: Да примет Господь эту жертву из рук твоих во хвалу и славу имени своего, ради блага нашего и всей Церкви своей святой.
0: Благоволи, милосердный Боже, принять наши дары и открой для нас в этом приношении источник всякого благословения. Через Христа, Господа нашего.
1: Аминь.
0: Господь с вами.
1: И со Духом Твоим.
0: Вознесем сердца.
1: Возносим ко Господу.
0: Возблагодарим Господа Бога нашего.
1: Достойно это и праведно.
0: Воистину достойно и праведно, должно и спасительно нам всегда и везде благодарить Тебя, Господи, Отче Святой, Всемогущий и Вечный Боже, через Христа нашего Господа. Он, сожалея о грехах человеческих, соблаговолил родиться от Девы. Пострадав на кресте, Он избавил нас от вечной смерти и, воскреснув из мертвых, даровал нам жизнь вечную. Поэтому с ангелами и архангелами, с престолами и господствами и со всеми небесными воинствами мы песнь славы Твоей воспеваем, непрестанно взывая.

Воистину свят Ты, Господи, и справедливо хвалит Тебя все Тобою сотворенное, ибо через Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, силой Святого Духа Ты все животворишь и освящаешь, и неустанно собираешь народ Твой, чтобы от востока солнца до запада приносилась жертва чистая имени Твоему. Поэтому мы стоим пред Тобою и, пребывая в общении Церкви, празднуем первый день недели, когда Христос воскрес и послал апостолам Духа Святого. Поэтому смиренно молим Тебя, Господи, благоволи освятить Духом Твоим эти дары, которые мы принесли Тебе для посвящения, чтобы они стали телом и кровью Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. По Его повелению мы и совершаем эти тайны. В ту ночь, когда Он был предан, Он взял хлеб и, Тебе вознося благодарение, благословил, преломил и подал его ученикам своим, говоря: «Примите и вкусите от него все, ибо это есть тело мое, которое за вас будет предано».

Подобным образом после вечери, взяв чашу и вознося себе благодарение, он благословил и подал ее ученикам своим, говоря: «Примите и пейте из нее все, ибо это есть чаша крови моей, нового и вечного завета, которая за вас и за многих прольется во отпущение грехов. Это совершайте в память обо мне».

0: тайная веры. Смерть Твою возвещаем, Господи, и воскресение Твое исповедуем, ожидая пришествия Твоего. Итак, Господи, вспоминая спасительные страдания Сына Твоего, Его славное воскресение и вознесение на небеса, ожидая Его второго пришествия, с благодарением приносим Тебе эту святую и живую жертву. Просим Тебя, обрати взор Твой на приношение Церкви Твоей и прими жертву, примирившую нас с Тобою, чтобы укрепленное телом и кровью Сына Твоего, исполненное Духа Его Святого, мы стали единым телом и единым Духом во Христе. Да соделает Он нас вечным даром Тебе, чтобы обрести нам наследие с избранными Твоими, прежде всего с Пресвятой Богородицей Девой Марией, со святым Иосифом, ее обручником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками и всеми святыми, которые неустанно ходатайствуют о нас. Молим Тебя, Господи, пусть эта жертва примирения принесет мир и спасение всему свету. Укрепи в вере и любви Церковь Твою, странницу на земле, со слугою Твоим, Папой нашим Львом XIV, всеми епископами и духовенством и всем народом Тобою искупленным. Услышь молитвы верных Твоих по воле Твоей, собравшихся здесь перед Тобою. Собери к себе, Отче милосердный, всех чад Твоих, рассеянных повсюду. Усопших братьев и сестер наших и всех Тебе угодивших, ушедших из этого мира, прими милостиво в Царство Твое. Уповаем, что и мы вместе с ними славу Твою созерцать будем вечно. Молим Тебя через Господа нашего Иисуса Христа, через которого Ты подаешь миру все блага. Через Христа, со Христом и во Христе, Тебе, Богу Отцу Всемогущему, в единстве Духа Святого, всякая честь и слава во веки веков. Аминь. Мы называем себя детьми Божьими и воистину ими являемся, поэтому дерзаем взывать. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Избавь нас, Господи, от всякого зла. Даруй милостиво мир во дни наши, чтобы силой милосердия Твоего мы были всегда свободны от греха и ограждены от всякого смятения, ожидая исполнения блаженного упования и пришествия Спасителя нашего Иисуса Христа.
1: Ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки.
0: Господи Иисусе Христе, Ты сказал апостолам Своим: «Мир мой оставляю вам, мир мой даю вам, невзирая на грехи наши, но на веру Церкви Твоей, и по воле Твоей благоволи умирить и объединить ее, ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков. Аминь». Мир Господа нашего да будет всегда с вами.
1: И со духом Твоим.
0: Приветствуйте друг друга с миром и любовью.

Вот Агнец Божий, берущий на себя грехи мира. Блаженны званные на вечерю Агнца. Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и исцелится душа моя.

сестры, братья, участвующие в нашей божественной литургии, которую передает для вас Радио Ватикана. Когда по какой-то уважительной причине нет возможности принять таинство Пресвятой Евхаристии, вы можете принять духовное причастие. Это ваше горячее желание реально участвовать в трапезе тела и крови Иисуса Христа. Несомненно, духовное причастие не обладает силой таинства, сотворяющей нас освящающую благодать, но его можно назвать своего рода расширением таинства Евхаристии, которое приумножает благодать в соответствии с тем, с каким пылом и любовью мы этого желаем –

Иисусе, я верую, что Ты пребываешь при святых дарах. Иисусе, люблю Тебя превыше всего и желаю Тебя всей душою. Я не могу сейчас принять Тебя таинственно, приди в мое сердце, хотя бы духовно.

Вспомни, Господи, слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать. Это утешение в бедствии моем.

0: Помолимся. Господи, да обновит это небесное таинство нашу душу и тело, чтобы, сострадая со Христом смерть, которую возвещаем, мы сделались сонаследниками славы Его, живущего и царствующего во веки веков.
1: Аминь.
0: Господь с вами.
2: И со духом твоим.
0: Преклоните головы для благословения. Да оградит вас всемогущий Бог от всякого зла и ниспошлет вам свои дары.
1: Аминь. Аминь.
0: Да откроет Он ваши сердца для Слова Своего, чтобы вы могли приготовиться к обретению неприходящей радости.
1: Аминь. Аминь.
0: Да ниспошлет Он вам познание того, что благотворно и праведно, чтобы вы следовали путем заповедей Божиих и унаследовали благо Царства Небесного.
1: Аминь. Аминь.
0: Да благословит вас всемогущий Бог, Отец и Сын и Дух Святой.
1: Аминь.
0: Идите в мире Христовом.
1: Благодарение Богу.

Уважаемые слушатели, мы передавали божественную литургию римского обряда из Церкви Благовещения в Ватикане. Напоминаем, что святая месса латинского обряда на русском языке из Церкви Благовещения в Ватикане передается во второе и четвертое воскресенье каждого месяца в 10:30 по центрально-европейскому времени. Вы можете слушать нас на коротких волнах 19 и 16 метров, соответствующих частотам 15 595 и 17 590 килогерц. Нас можно слушать через потоковое интернет-вещание на втором и седьмом каналах Ватиканского радио.

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Католическая церковь сегодня отмечает 26-е воскресенье обычного времени, которое побуждает нас задуматься о том, как часто мы судим людей по их прошлым поступкам. Кажется, если человек совершил какой-то поступок, он навсегда остается с этой отметиной. А если кто-то всегда оказался честным, добропорядочным, мы ожидаем от него такого же безупречного поведения и в будущем. Сегодня мы размышляем о том, почему искреннее раскаяние ценнее громких слов и почему праведность – это вовсе не что-то неизменное, а ежедневный жизненный выбор. В книге пророка Иезекииля Господь обращается к тем, кто склонен сомневаться в божественной справедливости. Бог отвечает на их жалобы простым и емким вопросом. «Вы говорите, путь Господень несправедлив, но послушайте, разве несправедлив мой путь? Бог открывает нам закон духовной жизни, который разрушает наши привычные и укоренившиеся представления. Заслуги прошлого не спасут того, кто сознательно выбирает зло, но верно и обратное». Если нечестивый отвратится от своего беззакония и будет поступать справедливо и праведно, то он спасет свою душу, он будет жить и не умрет. Бог открывает нам закон духовной жизни, который разрушает наши привычные и укоренившиеся представления. В глазах Бога не имеет значения ошибки прошлого. Важно то, в какую сторону обращено твое сердце именно в этот самый момент. Но как сохранить это сердце, обращенное к Богу, среди повседневной суеты и множества разногласий? Об этом говорит апостол.

0: через притчу о двух сыновьях. Отец подходит к первому и просит пойти поработать в винограднике. Тот резко отвечает: «Не хочу», но позже, раскаявшись, тихо идет и выполняет просьбу. Отец подходит ко второму с той же просьбой. Внутренне равнодушный, но вежливый сын отвечает: «Иду, государь», и никуда не идет. И вот на вопрос Иисуса, кто из двух исполнил волю отца, слушатели без колебаний отвечают: «Первый». И тогда Христос произносит суровые, но исполненные надежды слова: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». Почему так? Да потому что внешне грешные люди, услышав призыв к покаянию, осознали свою неправду и изменили жизнь. А те, кто считал себя праведниками, так и остались упрямы в своей гордыне. Богу не нужны наши красивые слова, если за ними не следуют конкретные поступки. Наше прошлое для Бога не имеет значения, если сегодня мы готовы сделать шаг навстречу Богу. Сестры, братья, не бойтесь признавать свои ошибки и начинать все сначала. Дверь Божьего милосердия открывается для каждого, кто способен покаяться и войти в его виноградник. Мира и добра всем вам и вашим близким. И да будет так.
1: Новости из Ватикана по-русски. Первый день визита Папы Льва во Францию завершился молитвенным бдением с молодежью. Моменты приветствий и молитвы чередовались с беседой Папы с молодыми людьми. После чтения новозаветного отрывка из первого послания святого апостола Павла к Тимофею Святейший Отец произнес слово наставления. Папа ответил на два вопроса, заданных ему участниками молодежной встречи. 25-летняя Клоэ, организующая молитвенные начинания на улицах столицы, спросила папу, каким образом сочетать миссионерское рвение с кротостью и уважением, которые следует проявлять к людям, не разделяющим нашу веру. «Верно, общество, в котором мы живем, кажется равнодушным к Богу», — сказал папа, — «но Господу мы не безразличны». Папа добавил, что многие равнодушны не только к Богу, но и к людям. Возвещение Христа в этом обществе должно соединять мужество и уважение. Лев XIV процитировал догматическую конституцию Второго Ватиканского собора «Dei Verbum» «В Иисусе, Искупителе мира», мы находим Бога, который обращается к людям, как к друзьям. Взращивая братские узы с теми, кто не разделяет нашу веру, мы вносим вклад в строительство общества. Христианское послание, таким образом, не препятствие братскому общению. Напротив, оно его укрепляет, поскольку приглашает каждого в духе свободы услышать весть о мире и спасении. Второй вопрос задал Франсуа. Он признался в чувстве тревоги и неопределенности, которые мешают юношескому энтузиазму. Как понять, где Господь ждет нас, чтобы Ему служить и посвятить Ему жизнь? Кто следует за Иисусом по дороге смиренного и бескорыстного служения, отметил папа, тот освобождается от тревоги и обретает новый энтузиазм, чувствует внутреннюю радость и покой. Как же распознать, где ожидает нас Господь? Во-первых, папа указал на Слово Божье, светильник на нашем пути. В свете Евангелия духовное становление проходит через молитву и служение, поклонение и действие, через тишину, столь редкую и столь необходимую в условиях медийного шума, а также через благовестие. Папа в особенности обратился к тем, кто чувствует призвание идти за Господом по устам,

0: узкому пути священства или богопосвященной жизни. Он отметил, что среди участников молитвенного бдения их множество. «Церковь во Франции очень в вас нуждается, она молится за вас и ждет. Дорогие друзья, не бойтесь этого зова, смело доверяйте Иисусу, который желает сделать вас своими ближайшими друзьями. Он вас не разочарует и всегда будет рядом, и ваша жизнь станет чудесной и плодотворной». В новозаветном чтении, прочитанном на молитвенной встрече, апостол Павел называет своего ученика Тимофея человеком Божьим.
1: Chers amis, pour éclairer notre époque et transformer le présent.
0: Дорогие, чтобы просвещать нашу эпоху и преображать настоящее в свете Святого Духа, давайте помнить, что и мы, как Тимофей, являемся людьми Божьими. Это выражение «Божие», выбранное святым Павлом, обозначает не обладание, а связь. Тот, кто живет с Богом, свободен, свободен от всего, что омрачает жизнь, опустошая ее и лишая смысла. Вы, молодые люди Франции, несете в своем сердце безмерное желание свободы. Это слово с силой отзывается в вашей культуре. Где же источник истинной свободы? Иисус ясно на него указывает, говоря, что истина сделает нас свободными, что истина — это Он Сам. Вот Он, источник настоящей свободы. Это живая связь с Иисусом. В прочитанном отрывке звучат три глагола, которыми апостол Павел увещает Тимофея: «избегай», «преуспевай», «подвизайся». Прежде всего, необходимо избегать гордыни, тщеславия, насилия, алчности и преуспевать в справедливости, благочестии, вере, милосердии, терпении и кротости. Недостаточно избегать зла, нужно выбирать добро. Выбор добра — это действие, присущее свободе, благодаря которому она сама осуществляется, исправляется и созревает. Чтобы сделать выбор добра, запомните этот критерий. Добро дарует жизнь и никогда ее не отнимает. Добро заботится, а не присваивает. Наконец, Павел призывает подвизаться добрым подвигом веры. Эти слова особым образом воспринимаются на земле святой Жанны д'Арк, отметил папа. Наше сражение — это не борьба против других. Оно не прибегает к оружию насилия, презрения или угнетения. Наше единственное оружие — это самоотверженная любовь.

В рамках апостольского визита во Францию 26 сентября Лев XIV посетил Парижский центр социальной поддержки и интеграции «Maison Бахита». Обращаясь к собравшимся, папа указал на пример святой Бахиты, напомнив о фундаментальной роли женщин в построении цивилизации любви, способной исцелить города от болезни одиночества. По словам папы, дом Бахиты служит всему Парижу примером того, как можно жить вместе в мире и с сохранением человеческой ценности каждого. В этом центре нуждающиеся люди получают прием, возможность учиться и искреннюю дружбу. Святейший Отец особо отметил истории подопечных, а также труд парижской архиепархии, монахинь-скалабринянок и волонтеров, которые дают людям надежду. Папа отметил, что историю пишут не те, кто пытается побеждать и занимать пространство. Ее созидают люди, умеющие оставлять место для других, строить мир и вселять надежду. Пример святой Бахиты призывает видеть невидимых членов общества, защищать их от современного экономического рабства и уважать достоинство каждого человека. Папа напомнил, что для христиан бедные – это не просто социологическая категория. Они представляют собой саму плоть Христа. Чтобы понять тайну воплощения, необходимо увидеть Господа в тех, кто испытывает голод, жажду, болезнь или находится в заключении. Встреча с бедными побуждает каждого выйти из собственного эгоизма. По словам Святейшего Отца, при каждой такой встрече происходит взаимный обмен дарами, где никто не настолько беден, чтобы ему нечего было дать, и никто не настолько богат, чтобы ему нечего было принять от других. Напоминая о жизни древнего Коринфа, где Евангелие приняли люди самого разного происхождения, включая бедных и рабов, Святейший Отец процитировал апостола Павла: «Не может глаз сказать руке: ты мне не нужна, или также голова ногам: вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее». Епископ Рима подчеркнул, что Бог усмотрел в церкви особое достоинство для не имеющих чести в глазах мира, чтобы в едином теле не было разделений, а все его члены проявляли взаимную заботу. В конце обращения епископ Рима вверил труд центра молитвенному заступничеству святой Бахиты и великих подвижников милосердия Франции и преподал сотрудникам, волонтерам и подопечным центра апостольское благословение.

0: Завершая парижский этап визита во Францию, Лев XIV возглавил торжественную мессу на площади Согласия. Размышляя над словами Христа «Кто жаждет, иди ко мне и пей», папа указал на духовную жажду, стремление к смыслу, истине, полноте жизни и подлинному общению с Богом. Человеческое сердце не может окончательно насытиться материальными благами, удовольствиями или переменчивыми желаниями. Оно нуждается в живой, личной встрече с Христом. Поэтому каждый призван задаться вопросом, у какого источника он утоляет жажду. Лев XIV привел два библейских образа воды. Пророк Иезекииль видел, как вода истекает из храма, очищая и оплодотворяя пустыню, а апостол Иоанн, как она истекает из прободенного ребра Христа на Голгофе. Папа говорил о Господе Иисусе как о добром пастыре, который знает каждого по имени, принимает человеческую уязвимость и не оставляет заблудших. В его взгляде человек никогда не сводится к номеру или цифровому идентификатору. Каждый уникален и незаменим. Христос открывает путь к жизни, в которой уязвимость не отменяет достоинства, а встреча с истиной делает человека способным к подлинной свободе. Обращаясь к французским католикам, наследникам долгой и славной христианской истории, папа призвал их вновь обратиться к Божьему источнику и не удерживать веру только для себя. Она должна становиться надеждой там, где царят уныние и духовная засуха, помогая обновлять общество без отрыва от христианских корней. Вера плодотворна тогда, когда из сердца верующего она передается другим. Ссылаясь на Оригена, папа отметил, что человек, припадающий к источнику сердца Иисуса, сам становится для других колодцем, источником и рекой, благодаря экзистенциальной связи с Христом. Епископ Рима напомнил о множестве французских святых и свидетелей веры, испивших из этого источника, мучениках, основателях монашеских орденов, подвижниках милосердия. Их жизнь показывает, как живая вода Евангелия на протяжении веков приносила плоды в служении человеку. Святейший Отец обратился к семьям, поблагодарив за стойкость среди повседневных испытаний, к молодежи, назвав ее церковью сегодняшнего дня и отметив ее живость и радость, к катехуменам и новокрещенным, призвав их стать свидетелями, распространяющими вокруг себя цивилизацию любви. В конце проповеди он верил Францию заступничеству Пресвятой Богородицы и пожелал, дабы источники воды живой обильно орошали народ Божий, помогая повсюду прорастать вере, надежде и любви.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
1: Католическая церковь сегодня отмечает 26-е воскресенье обычного времени, которое побуждает нас задуматься о том, как часто мы судим людей по их прошлым поступкам. Кажется, если человек совершил какой-то поступок, он навсегда остается с этой отметиной. А если кто-то всегда казался честным, добропорядочным, мы ожидаем от него такого же безупречного поведения и в будущем. Сегодня мы размышляем о том, почему искреннее раскаяние ценнее громких слов и почему праведность – это вовсе не что-то неизменное, а ежедневный жизненный выбор. В книге пророка Иезекииля Господь обращается к тем, кто склонен сомневаться в божественной справедливости. Бог отвечает на их жалобы простым и емким вопросом. «Вы говорите, путь Господень несправедлив, но послушайте, разве несправедлив мой путь? Бог открывает нам закон духовной жизни, который разрушает наши привычные и укоренившиеся представления. Заслуги прошлого не спасут того, кто сознательно выбирает зло, но верно и обратное». Если нечестивый отвратится от своего беззакония и будет поступать справедливо и праведно, то он спасет свою душу, он будет жить и не умрет. Бог открывает нам закон духовной жизни, который разрушает наши привычные и укоренившиеся представления. В глазах Бога не имеет значения ошибки прошлого. Важно то, в какую сторону обращено твое сердце именно в этот самый момент. Но как сохранить это сердце, обращенное к Богу, среди повседневной суеты и множества разногласий? Об этом говорит апостол Павел в своем послании к филиппийцам. Он призывает христиан отказаться от эгоизма и гордыни. «Ничего не делайте из тщеславия, но со смирением считайте других выше себя. Каждый пусть заботится не только о себе, но и о других». Апостол Павел напоминает, настоящая перемена жизни всегда проявляется в отношении к ближнему. Ведь невозможно быть праведным перед Богом, если ты полон гордыни по отношению к людям. Эту же мысль Иисус раскрывает в Евангелии от Матфея через притчу о двух сыновьях. Отец подходит к первому и просит пойти поработать в винограднике. Тот резко отвечает «не хочу», но позже, раскаявшись, тихо идет и выполняет просьбу. Отец подходит ко второму с той же просьбой. Внутренне равнодушный, но вежливый сын отвечает «Иду, государь», и никуда не идет. И вот на вопрос Иисуса, кто из двух исполнил волю отца, слушатели без колебаний отвечают «Первый». И тогда Христос произносит суровые, но исполненные надежды слова «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». Почему так? Да потому что внешне грешные люди, услышав призыв к покаянию, осознали свою неправду и изменили жизнь. А те, кто считал себя праведниками, так и остались упрямы в своей гордыне. Богу не нужны наши красивые слова, если за ними не следуют конкретные поступки. Наше прошлое для Бога не имеет значения, если сегодня мы готовы сделать шаг навстречу Богу. Сестры, братья, не бойтесь признавать свои ошибки и начинать все сначала. Дверь Божьего милосердия открывается для каждого, кто способен покаяться и войти в его виноградник. Мира и добра всем вам и вашим близким. И да будет так.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Первый день визита Папы Льва во Францию завершился молитвенным бдением с молодежью. Моменты приветствий и молитвы чередовались с беседой Папы с молодыми людьми. После чтения новозаветного отрывка из первого послания святого апостола Павла к Тимофею, Святейший Отец произнес слово наставления. Папа ответил на два вопроса, заданных ему участниками молодежной встречи. 25-летняя Клоэ, организующая молитвенные начинания на улицах столицы, спросила папу, каким образом сочетать миссионерское рвение с кротостью и уважением, которые следует проявлять к людям, не разделяющим нашу веру. «Верно, общество, в котором мы живем, кажется равнодушным к Богу», — сказал папа, — «но Господу мы не безразличны». Папа добавил, что многие равнодушны не только к Богу, но и к людям. Возвещение Христа в этом обществе должно соединять мужество и уважение. Лев XIV процитировал догматическую конституцию Второго Ватиканского собора «Dei Verbum». «В Иисусе, Искупителе мира, мы находим Бога, который обращается к людям, как к друзьям». Взращивая братские узы с теми, кто не разделяет нашу веру, мы вносим вклад в строительство общества. Христианское послание таким образом не препятствие братскому общению. Напротив, оно его укрепляет, поскольку приглашает каждого в духе свободы услышать весть о мире и спасении. Второй вопрос задал Франсуа. Он признался в чувстве тревоги и неопределенности, которые мешают юношескому энтузиазму. Как понять, где Господь ждет нас, чтобы Ему служить и посвятить Ему жизнь? «Кто следует за Иисусом по дороге смиренного и бескорыстного служения, — отметил папа, — тот освобождается от тревоги и обретает новый энтузиазм, чувствует внутреннюю радость и покой. Как же распознать, где ожидает нас Господь? Во-первых, папа указал на Слово Божье, светильник на нашем пути. В свете Евангелия духовное становление проходит через молитву и служение, поклонение и действие, через тишину, столь редкую и столь необходимую в условиях медийного шума, а также через благовестие. Папа в особенности обратился к тем, кто чувствует призвание идти за Господом по узкому пути священства или богопосвященной жизни. Он отметил, что среди участников молитвенного бдения их множество. «Церковь во Франции очень в вас нуждается, она молится за вас и ждет. Дорогие друзья, не бойтесь этого зова, смело доверяйте Иисусу, который желает сделать вас своими ближайшими друзьями. Он вас не разочарует и всегда будет рядом, и ваша жизнь станет чудесной и плодотворной». В новозаветном чтении, прочитанном на молитвенной встрече, апостол Павел называет своего ученика Тимофея человеком Божьим.
4: Chers amis, pour éclairer notre époque et transformer le présent.
3: Дорогие, чтобы просвещать нашу эпоху и преображать настоящее в свете Святого Духа, давайте помнить, что и мы, как Тимофей, являемся людьми Божьими. Это выражение «Божие», выбранное святым Павлом, обозначает не обладание, а связь. Тот, кто живет с Богом, свободен, свободен от всего, что омрачает жизнь, опустошая ее и лишая смысла. Вы, молодые люди Франции, несете в своем сердце безмерное желание свободы. Это слово с силой отзывается в вашей культуре. Где же источник истинной свободы? Иисус ясно на него указывает, говоря, что истина сделает нас свободными, что истина — это Он Сам. Вот Он, источник настоящей свободы. Это живая связь с Иисусом. В прочитанном отрывке звучат три глагола, которыми апостол Павел увещает Тимофея: «Избегай, преуспевай, подвизайся». Прежде всего, необходимо избегать гордыни, тщеславия, насилия, алчности и преуспевать в справедливости, благочестии, вере, милосердии, терпении и кротости. Недостаточно избегать зла, нужно выбирать добро. Выбор добра — это действие, присущее свободе, благодаря которому она сама осуществляется, исправляется и созревает. Чтобы сделать выбор добра, запомните этот критерий. Добро дарует жизнь и никогда ее не отнимает. Добро заботится, а не присваивает. Наконец, Павел призывает подвизаться добрым подвигом веры. «Эти слова особым образом воспринимаются на земле святой Жанны д'Арк», — отметил папа. «Наше сражение — это не борьба против других. Оно не прибегает к оружию насилия, презрения или угнетения. Наше единственное оружие — это самоотверженная любовь».

В рамках апостольского визита во Францию 26 сентября Лев XIV посетил Парижский центр социальной поддержки и интеграции «Maison Bahita». Обращаясь к собравшимся, папа указал на пример святой Бахиты, напомнив о фундаментальной роли женщин в построении цивилизации любви, способной исцелить города от болезни одиночества. По словам папы, дом Бахиты служит всему Парижу примером того, как можно жить вместе в мире и с сохранением человеческой ценности каждого. В этом центре нуждающиеся люди получают прием, возможность учиться и искреннюю дружбу. Святейший Отец особо отметил истории подопечных, а также труд Парижской архиепархии, монахинь-скалабринянок и волонтеров, которые дают людям надежду. Папа отметил, что историю пишут не те, кто пытается побеждать и занимать пространство. Ее созидают люди, умеющие оставлять место для других, строить мир и вселять надежду. Пример святой Бахиты призывает видеть невидимых членов общества, защищать их от современного экономического рабства и уважать достоинство каждого человека. Папа напомнил, что для христиан бедные – это не просто социологическая категория. Они представляют собой саму плоть Христа. Чтобы понять тайну воплощения, необходимо увидеть Господа в тех, кто испытывает голод, жажду, болезнь или находится в заключении. Встреча с бедными побуждает каждого выйти из собственного эгоизма. По словам Святейшего Отца, при каждой такой встрече происходит взаимный обмен дарами, где никто не настолько беден, чтобы ему нечего было дать, и никто не настолько богат, чтобы ему нечего было принять от других. Напоминая о жизни древнего Коринфа, где Евангелие приняли люди самого разного происхождения, включая бедных и рабов, Святейший Отец процитировал апостола Павла: «Не может глаз сказать руке: ты мне не нужна», или также голова ногам: «вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. Епископ Рима подчеркнул, что Бог усмотрел в церкви особое достоинство для не имеющих чести в глазах мира, чтобы в едином теле не было разделений, а все его члены проявляли взаимную заботу. В конце обращения епископ Рима верил труд центра молитвенному заступничеству святой Бахиты и великих подвижников милосердия Франции и преподал сотрудникам, волонтерам и подопечным центра апостольское благословение.

0: и подлинному общению с Богом. Человеческое сердце не может окончательно насытиться материальными благами, удовольствиями или переменчивыми желаниями. Оно нуждается в живой, личной встрече с Христом. Поэтому каждый призван задаться вопросом, у какого источника он утоляет жажду. Лев XIV привел два библейских образа воды. Пророк Иезекииль видел, как вода истекает из храма, очищая и оплодотворяя пустыню, а апостол Иоанн, как она истекает из прободенного ребра Христа на Голгофе. Папа говорил о Господе Иисусе как о добром пастыре, который знает каждого по имени, принимает человеческую уязвимость и не оставляет заблудших. В его взгляде человек никогда не сводится к номеру или цифровому идентификатору. Каждый уникален и незаменим. Христос открывает путь к жизни, в которой уязвимость не отменяет достоинства, а встреча с истиной делает человека способным к подлинной свободе. Обращаясь к французским католикам, наследникам долгой и славной христианской истории, папа призвал их вновь обратиться к Божьему источнику и не удерживать веру только для себя. Она должна становиться надеждой там, где царят уныние и духовная засуха, помогая обновлять общество без отрыва от христианских корней. Вера плодотворна тогда, когда из сердца верующего она передается другим. Ссылаясь на Оригена, папа отметил, что человек, припадающий к источнику сердца Иисуса, сам становится для других колодцем, источником и рекой благодаря экзистенциальной связи с Христом. Епископ Рима напомнил о множестве французских святых и свидетелей веры, испивших из этого источника, мучениках, основателях монашеских орденов, подвижниках милосердия. Их жизнь показывает, как живая вода Евангелия на протяжении веков приносила плоды в служении человеку. Святейший Отец обратился к семьям, поблагодарив за стойкость среди повседневных испытаний, к молодежи, назвав ее церковью сегодняшнего дня и отметив ее живость и радость, к катехуменам и новокрещенным, призвав их стать свидетелями, распространяющими вокруг себя цивилизацию любви. В конце проповеди он верил Францию заступничеству Пресвятой Богородицы и пожелал, дабы источники воды живой обильно орошали народ Божий, помогая повсюду прорастать вере, надежде и любви.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудитур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Католическая церковь сегодня отмечает 26-е воскресенье обычного времени, которое побуждает нас задуматься о том, как часто мы судим людей по их прошлым поступкам. Кажется, если человек совершил какой-то поступок, он навсегда остается с этой отметиной. А если кто-то всегда оказался честным, добропорядочным, мы ожидаем от него такого же безупречного поведения и в будущем. Сегодня мы размышляем о том, почему искреннее раскаяние ценнее громких слов и почему праведность – это вовсе не что-то неизменное, а ежедневный жизненный выбор. В книге пророка Иезекииля Господь обращается к тем, кто склонен сомневаться в божественной справедливости. Бог отвечает на их жалобы простым и емким вопросом. «Вы говорите, путь Господень несправедлив, но послушайте, разве несправедлив мой путь? Бог открывает нам закон духовной жизни, который разрушает наши привычные и укоренившиеся представления. Заслуги прошлого не спасут того, кто сознательно выбирает зло, но верно и обратное». Если нечестивый отвратится от своего беззакония и будет поступать справедливо и праведно, то он спасет свою душу, он будет жить и не умрет. Бог открывает нам закон духовной жизни, который разрушает наши привычные и укоренившиеся представления. В глазах Бога не имеет значения ошибки прошлого. Важно то, в какую сторону обращено твое сердце именно в этот самый момент. Но как сохранить это сердце, обращенное к Богу, среди повседневной суеты и множества разногласий? Об этом говорит апостол Павел в своем послании к филиппийцам. Он призывает христиан отказаться от эгоизма и гордыни. «Ничего не делайте из тщеславия, но со смирением считайте других выше себя. Каждый пусть заботится не только о себе, но и о других». Апостол Павел напоминает, настоящая перемена жизни всегда проявляется в отношении к ближнему. Ведь невозможно быть праведным перед Богом, если ты полон гордыни по отношению к людям. Эту же мысль Иисус раскрывает в Евангелии от Матфея через притчу о двух сыновьях. Отец подходит к первому и просит пойти поработать в винограднике. Тот резко отвечает «не хочу», но позже, раскаявшись, тихо идет и выполняет просьбу. Отец подходит ко второму с той же просьбой. Внутренне равнодушный, но вежливый сын отвечает «Иду, государь», и никуда не идет. И вот на вопрос Иисуса, кто из двух исполнил волю отца, слушатели без колебаний отвечают «Первый». И тогда Христос произносит суровые, но исполненные надежды слова «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». Почему так? Да потому что внешне грешные люди, услышав призыв к покаянию, осознали свою неправду и изменили жизнь. А те, кто считал себя праведниками, так и остались упрямы в своей гордыне. Богу не нужны наши красивые слова, если за ними не следуют конкретные поступки. Наше прошлое для Бога не имеет значения, если сегодня мы готовы сделать шаг навстречу Богу. Сестры, братья, не бойтесь признавать свои ошибки и начинать все сначала. Дверь Божьего милосердия открывается для каждого, кто способен покаяться и войти в его виноградник. Мира и добра всем вам и вашим близким. И да будет так.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Первый день визита Папы Льва во Францию завершился молитвенным бдением с молодежью. Моменты приветствий и молитвы чередовались с беседой Папы с молодыми людьми. После чтения новозаветного отрывка из первого послания святого апостола Павла к Тимофею, Святейший Отец произнес слово наставления. Папа ответил на два вопроса, заданных ему участниками молодежной встречи. 25-летняя Клоэ, организующая молитвенные начинания на улицах столицы, спросила папу, каким образом сочетать миссионерское рвение с кротостью и уважением, которые следует проявлять к людям, не разделяющим нашу веру. «Верно, общество, в котором мы живем, кажется равнодушным к Богу», — сказал папа, — «но Господу мы не безразличны». Папа добавил, что многие равнодушны не только к Богу, но и к людям. Возвещение Христа в этом обществе должно соединять мужество и уважение. Лев XIV процитировал догматическую конституцию Второго Ватиканского собора «Dei Verbum». «В Иисусе, Искупителе мира, мы находим Бога, который обращается к людям, как к друзьям». Взращивая братские узы с теми, кто не разделяет нашу веру, мы вносим вклад в строительство общества. Христианское послание таким образом не препятствие братскому общению. Напротив, оно его укрепляет, поскольку приглашает каждого в духе свободы услышать весть о мире и спасении. Второй вопрос задал Франсуа. Он признался в чувстве тревоги и неопределенности, которые мешают юношескому энтузиазму. Как понять, где Господь ждет нас, чтобы Ему служить и посвятить Ему жизнь? «Кто следует за Иисусом по дороге смиренного и бескорыстного служения, — отметил папа, — тот освобождается от тревоги и обретает новый энтузиазм, чувствует внутреннюю радость и покой. Как же распознать, где ожидает нас Господь? Во-первых, папа указал на Слово Божье, светильник на нашем пути. В свете Евангелия духовное становление проходит через молитву и служение, поклонение и действие, через тишину, столь редкую и столь необходимую в условиях медийного шума, а также через благовестие. Папа в особенности обратился к тем, кто чувствует призвание идти за Господом по узкому пути священства или богопосвященной жизни. Он отметил, что среди участников молитвенного бдения их множество. «Церковь во Франции очень в вас нуждается, она молится за вас и ждет. Дорогие друзья, не бойтесь этого зова, смело доверяйте Иисусу, который желает сделать вас своими ближайшими друзьями. Он вас не разочарует и всегда будет рядом, и ваша жизнь станет чудесной и плодотворной». В новозаветном чтении, прочитанном на молитвенной встрече, апостол Павел называет своего ученика Тимофея человеком Божьим.
4: Chers amis, pour éclairer notre époque et transformer le présent.
3: Дорогие, чтобы просвещать нашу эпоху и преображать настоящее в свете Святого Духа, давайте помнить, что и мы, как Тимофей, являемся людьми Божьими. Это выражение «Божие», выбранное святым Павлом, обозначает не обладание, а связь. Тот, кто живет с Богом, свободен, свободен от всего, что омрачает жизнь, опустошая ее и лишая смысла. Вы, молодые люди Франции, несете в своем сердце безмерное желание свободы. Это слово с силой отзывается в вашей культуре. Где же источник истинной свободы? Иисус ясно на него указывает, говоря, что истина сделает нас свободными, что истина — это Он Сам. Вот Он, источник настоящей свободы. Это живая связь с Иисусом. В прочитанном отрывке звучат три глагола, которыми апостол Павел увещает Тимофея: «Избегай, преуспевай, подвизайся». Прежде всего, необходимо избегать гордыни, тщеславия, насилия, алчности и преуспевать в справедливости, благочестии, вере, милосердии, терпении и кротости. Недостаточно избегать зла, нужно выбирать добро. Выбор добра — это действие, присущее свободе, благодаря которому она сама осуществляется, исправляется и созревает. Чтобы сделать выбор добра, запомните этот критерий. Добро дарует жизнь и никогда ее не отнимает. Добро заботится, а не присваивает. Наконец, Павел призывает подвизаться добрым подвигом веры. «Эти слова особым образом воспринимаются на земле святой Жанны д'Арк», — отметил папа. «Наше сражение — это не борьба против других. Оно не прибегает к оружию насилия, презрения или угнетения. Наше единственное оружие — это самоотверженная любовь».

В рамках апостольского визита во Францию 26 сентября Лев XIV посетил Парижский центр социальной поддержки и интеграции «Maison Bahita». Обращаясь к собравшимся, папа указал на пример святой Бахиты, напомнив о фундаментальной роли женщин в построении цивилизации любви, способной исцелить города от болезни одиночества. По словам папы, дом Бахиты служит всему Парижу примером того, как можно жить вместе в мире и с сохранением человеческой ценности каждого. В этом центре нуждающиеся люди получают прием, возможность учиться и искреннюю дружбу. Святейший Отец особо отметил истории подопечных, а также труд парижской архиепархии, монахинь-скалабринянок и волонтеров, которые дают людям надежду. Папа отметил, что историю пишут не те, кто пытается побеждать и занимать пространство. Ее созидают люди, умеющие оставлять место для других, строить мир и вселять надежду. Пример святой Бахиты призывает видеть невидимых членов общества, защищать их от современного экономического рабства и уважать достоинство каждого человека. Папа напомнил, что для христиан бедные – это не просто социологическая категория. Они представляют собой саму плоть Христа. Чтобы понять тайну воплощения, необходимо увидеть Господа в тех, кто испытывает голод, жажду, болезнь или находится в заключении. Встреча с бедными побуждает каждого выйти из собственного эгоизма. По словам Святейшего Отца, при каждой такой встрече происходит взаимный обмен дарами, где никто не настолько беден, чтобы ему нечего было дать, и никто не настолько богат, чтобы ему нечего было принять от других. Напоминая о жизни древнего Коринфа, где Евангелие приняли люди самого разного происхождения, включая бедных и рабов, Святейший Отец процитировал апостола Павла: «Не может глаз сказать руке: ты мне не нужна», или также голова ногам: «вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. Епископ Рима подчеркнул, что Бог усмотрел в церкви особое достоинство для не имеющих чести в глазах мира, чтобы в едином теле не было разделений, а все его члены проявляли взаимную заботу. В конце обращения епископ Рима верил труд центра молитвенному заступничеству святой Бахиты и великих подвижников милосердия Франции и преподал сотрудникам, волонтерам и подопечным центра апостольское благословение.

0: Завершая парижский этап визита во Францию, Лев XIV возглавил торжественную мессу на площади Согласия. Размышляя над словами Христа «Кто жаждет, иди ко мне и пей», папа указал на духовную жажду, стремление к смыслу, истине, полноте жизни и подлинному общению с Богом. Человеческое сердце не может окончательно насытиться материальными благами, удовольствиями или переменчивыми желаниями. Оно нуждается в живой, личной встрече с Христом. Поэтому каждый призван задаться вопросом, у какого источника он утоляет жажду. Лев XIV привел два библейских образа воды. Пророк Иезекииль видел, как вода истекает из храма, очищая и оплодотворяя пустыню, а апостол Иоанн, как она истекает из прободенного ребра Христа на Голгофе. Папа говорил о Господе Иисусе как о добром пастыре, который знает каждого по имени, принимает человеческую уязвимость и не оставляет заблудших. В его взгляде человек никогда не сводится к номеру или цифровому идентификатору. Каждый уникален и незаменим. Христос открывает путь к жизни, в которой уязвимость не отменяет достоинства, а встреча с истиной делает человека способным к подлинной свободе. Обращаясь к французским католикам, наследникам долгой и славной христианской истории, папа призвал их вновь обратиться к Божьему источнику и не удерживать веру только для себя. Она должна становиться надеждой там, где царят уныние и духовная засуха, помогая обновлять общество без отрыва от христианских корней. Вера плодотворна тогда, когда из сердца верующего она передается другим. Ссылаясь на Оригена, папа отметил, что человек, припадающий к источнику сердца Иисуса, сам становится для других колодцем, источником и рекой, благодаря экзистенциальной связи с Христом. Епископ Рима напомнил о множестве французских святых и свидетелей веры, испивших из этого источника, мучениках, основателях монашеских орденов, подвижниках милосердия. Их жизнь показывает, как живая вода Евангелия на протяжении веков приносила плоды в служении человеку. Святейший Отец обратился к семьям, поблагодарив за стойкость среди повседневных испытаний, к молодежи, назвав ее церковью сегодняшнего дня и отметив ее живость и радость, к катехуменам и новокрещенным, призвав их стать свидетелями, распространяющими вокруг себя цивилизацию любви. В конце проповеди он верил Францию заступничеству Пресвятой Богородицы и пожелал, дабы источники воды живой обильно орошали народ Божий, помогая повсюду прорастать вере, надежде и любви.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!